0: ответит мне, что
1: закреплено.
0: Пусть
2: do anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных я найду

0: ядом.
1: Дангерлы.
0: Это значит яд.
1: Эйно.
2: Семен.
0: Все мои братки в гей-баре. Об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупает.
1: Лейтекс.

Fuck! Ass. Yeah, boy, fuck. Oui, oui. Да, слышь, fuck. Oui, oui. Yes, нет. Dungeon. Really? Значит, нет. Ain't no. Семен. Все мои братки. Gay party. Об этом в курсе. Season. Horny.

0: Рубрика Вдога.
1: Где качается на дюнах, Шереметьевский
2: Катар.
1: И у вас корейский
2: Танжель.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: Солдат
1: next door.
0: Сегодня весь красивый
2: мляха. It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: Anal. D.
0: Родителей обняв, сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: We will for встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкафу

0: Я
1: suck dick.
2: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
1: My cum.
2: Сам не в... Но мне так сказали.
1: Я suck dick.
2: И у меня не...
3: 300 bucks.
2: Я дрю ее сапогами. Йо-йо-йо. Орел.

0: Yes.
1: Suck dick.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Двойный.
1: Yes. Suck dick.
4: Really.
2: Залечимая.
1: Bondage.
2: Yes.
1: Suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Yeah.
3: Fucking

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот, ах, спасибо,
2: macabre,
0: неплохо, очень
1: stick finger in ass,
0: но очень плохо
1: fucking

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting
3: boy.
1: Ой, штопает.
2: My ass.
1: Трифлот. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
2: Fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Майк, бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр!
1: Был бы...
0: Next door, бой.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

0: Я мог бы выпить
1: семен.
0: Я мог бы
1: suck some dick.
0: Вечно
1: boy next door.

0: Где еще такое Симен? Где еще такой Бог? Под одной огромной
1: Данжель.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: другой в рульку.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: ass. Do anal. The spanking
1: dick.
0: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой,
2: только
0: мастер.
2: Птицы бьется,
0: fucking coming.
2: И смеется, well, ему не удается.
0: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
2: Где-то течет.
0: I come.
2: Где-то
0: your
2: и все ждут.
0: Fucking slaves.
2: Это
0: fuck you.
2: Слегка просто
0: fingers.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon.
0: Я там, где была влюблена Loop. В тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick. Семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking

0: gay party.
1: Но провожал до дверей всегда.
0: Master.
1: Кричала весь день, просила не...
2: Coming, so fucking D.

0: секс.
1: Небесная
2: ass.
1: Жесть.
0: Dark fantasies.
1: Мои все короче.
0: Man.
1: Suck some dick.
2: Я прошу.
1: Suck some dick.
2: Not the fucking D.
0: Dark latex bondage.

Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали. Без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный. Делами на...

0: Работ. Не переживай, boy.
1: Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Фату. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забот. Значит, здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет...
1: Oh.
0: Подзагнутый.
1: Bad cock.

0: Попросил я у...
1: Ой.
0: Дай мне...
2: Эй, но...
0: Осилить...
3: Bad cock.
0: Дай мне... Дай... Все...
2: The dungeon.
0: Разрушить... Дай... Не продать свою...
2: Эй, но...
0: И...
2: Swallow cum.
0: Если нужно, дай...
2: Man.
0: Дай...
2: Man.
1: Suck dick.
2: Fisting.
0: Anal.
2: Anal.

0: на радио.
1: Suck dick.
2: Master
1: Van.
2: Fisting
1: so deep.
3: И как назло.
1: Dungeon.
3: Не снегопад.

0: Ну что, братишка? Как все быстро. Ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Таким огромным.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Перевай. Обязательно
1: спи. The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: fat cock.
0: Забыл, чтобы
1: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
1: the spanking.
0: Был, но перебор.
1: Please.
0: Кричать тех пор.

0: Soulful Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас сисюстек? Какие проблемы, но на выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
3: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где сак, где киль.
1: Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам, да.

0: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Все
0: поголовно
1: предали
0: Придумали, стали И ближе, и ближе сделаешь то, чтобы не произошло.

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разных, все у каждого здесь свой, свой, и свой,
2: ass.
0: Как правильно,
1: fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать это
1: dick.
0: До костей, идут по
1: кругу,
0: не жалею, оправдают лишь бы оседлать.
1: Please.
0: И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: Billy.
0: И уперты зад.
2: Pants.
0: Смотри, не разорви.
1: You ain't all.
0: Ее нет в темноте.
1: I come. That turns me on.

0: Stick finger.
1: Suck.
0: And ass.
1: And
0: full mask. Dungeon. Gay sex. Don't do anal, just lube it. You're wrong. Swallow my cum.
2: Не станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: $300.
2: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
2: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
2: Берут
0: спать,
2: не замечая потерь. И
0: come.
2: Чистая, как слеза.
0: Master.
2: Два. Типа, они могут прощать даже самых
0: смартостей.
2: И упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
2: You need to eat. Два. Типа,
0: рвать
2: этот дикий костей. Как же по голове.

0: Смотри на разорвет.
1: You ain't no.
0: Юнеция. Двое. Двое. Смотри на разорвет.
1: You ain't no.

0: всего лишь секс.
1: Мгновение назад я был уверен, что
0: сетка
1: растопима.
0: Люб.
1: Ты пусть все горит огнем. Ночью я
0: subject.
1: Ну как же я несчастен днем.
0: Your finger in my ass.

0: А вы бы знали, что из бытового
1: For master
0: Когда за
1: anal
0: Лишь началась борьба Решили
1: Fisting ass
0: С ним пришла толпа Додумал он отцам, что не видели глаза И учащается путь Возможно,
1: Sex

0: For master.
1: Suction.
2: Когда проснуться?
0: Dungeon master.
2: Тогда
3: we must pull up our pants.

0: persisting.
1: Уважает, кто не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: и вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жаля.

0: suck some dick, cunt.
1: Ты не пахал, мужик.
0: Stick your finger fucking deep.
2: Ass fisting.
3: Dungeon master.
4: Nardis, man.
1: Так что пей,
0: мужик. Ass we can.

0: America. America. America.
1: Swallow my cum.
2: Потому что им никогда не
1: Swallow my cum.

0: как?
1: Такой же белый и красивый, никому не отдам. И то, что
2: Завчер
1: по пояс видел и доберман. Я попробую и дойдем с тобой до... Я буду...
0: That hurts.
1: Твоя не...
0: Эй-но.
1: Я буду...
0: That hurts.
1: Твоя... Я буду...
0: That hurts.
1: Твоя не...
0: Эй-но.
2: That hurts.
1: Я буду...
0: That hurts.
1: Твоя... Я...
0: Fingers.
1: И сразу ты на... до конца.

0: На днях решил разгрестись в данжен на хате, выкинуть в весь кал. И тут вот тя натя. В сегодня старой черной кожаной койке нахожу пупок полный чуйки. Я этот бойнет в последний раз попал в 94-м на
1: пути.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на хуй. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о

0: мне, как прошлая дверца, затихарился полный корабль той самой... Той самой, от которой даже самые... оставались без денег. Той самой, от которой даже...
1: Dungeon Master.

0: Лето прошло.
1: Данген.
0: Бойлет с чуйкой забылся, как и другие.
1: Бандич.
0: От бойца осталось. И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти хуцы шмейзы.
2: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: бой.

0: звонки и звуки,
1: Гачи.
0: Крики, проклятия,
1: Фири.
0: Ну еще, и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как
2: Сапи.
0: Тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а
2: кулак
0: на память оставлю.
2: Жирбол.
0: Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: выворачивает фингер из So horny. Gay. Dungeon. Ты приехал на новый люк. У тебя такие сладкие бабушки.
1: Нико.
0: Бикини.
1: Лили Харрингтон.
0: Расскажи мне.

запах детства с ума много народу. Anal. Do anal. Boy. Купаешь ты старинный. Тебя знают даже. Big Dark Hole. У тебя красивый. Dick. Ну где же? Мистер Ахмад.

0: что ты
1: мог
0: прийти,
2: the semen.
0: Залито в груди, не можешь ни
1: swallow, ни stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется
2: dick.
0: Дарил ты столько добра, валил столько бабла, ты думал,

Сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый...

0: Эй, но.
1: Только мы одни.
2: Сакшен.
1: Август. И мы с тобою.
0: Fucking deep.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.

Ты все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: Dungeon Demos. Dungeon
1: темно. Дек все ближе, дек все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Demos.
0: Dungeon
1: темно. Дек все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду. Посижу мне еще немного.
2: Семен,
1: мне совсем немного.
2: Семен.

Billy. Ем мой подливый, сосусь подливый. Если нет, значит нет. Семен, все мои братки, скейтборд.

0: Ники.
1: Я взяла его.
2: Нарим
1: мне все. Маленький мы.
2: Do it.
1: Буду.
2: Эй, но.
1: Буду. Ну а
2: Master.
1: После

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Spanking.
2: Да поставила, делаю.
1: Sex.
4: The semen.
2: Я подслила, делаю.
1: Sack.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Sex.
2: Зачем-то.
1: Sack dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас. Вау.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасных. Только
0: как?
2: Один, я знаю,
0: как?
2: Но ради вас.

0: будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро, надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
1: loop it up.
0: Я
1: stick finger
0: среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: Но пачки лаве меняют черный
1: семен.
0: Везде в сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину
2: Billy Harrington.
0: Папа.
2: Dungeon.

0: next door.
1: Неуклюже
0: Dungeon Master
1: по лужам, а
0: Dungeon
1: рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny
1: такой. Ах, я
0: do a know
1: на
0: gay party
1: на виду, к сожалению,
0: do a know
1: только раз в году. Прилетит вдруг в голубом
0: latex glove
1: и бесплатно покажет
0: fat-talk.
1: С днем
0: do anal
1: поздравит и, наверно, оставит мне
0: an anal
1: 500
0: horny.
1: Ах, я
0: do anal
1: на
0: gay party
1: на виду, к сожалению, день
0: do anal
1: только раз в году, к сожалению,
0: день do anal.

0: Boy Next Door.
1: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из тобой.
0: Чтобы. Fucking coming.

0: Ах, Данжин.
1: Холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись.
2: As we can.

выходим на прогулку. Ты покупаешь какую-то булку. Выглядит орни и довольно сочно. Мне ее захотелось срочно. Завожу разговор, узнаю про какой наполнитель использовать.

0: Anal.
1: Не лезет, и какая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
0: What I see.

0: Master of Dungeon.
1: И несет его
2: по бескрайним бам.
1: Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным
2: Fucking Slur.

0: Тотик.
1: Artist.
0: Или
2: Maggots.
1: Do anal.
0: Тот.
1: Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

0: история. Моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
1: семен.
0: Это
1: anal.
0: Без...
1: My dick.
0: Ах, я про все на свете
1: do anal.
0: Забыл.

0: anal,
1: как ты,
0: do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь уйдешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его
0: Dungeon.
1: Вы

0: I'm so horny.
1: Yes, we захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
0: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: dick.
1: Может быть, чуть
0: semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: Но движение, и фонтан
1: Семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cum boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая
2: Slay
0: спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает

больше мест. Помню, кто тут есть, так кто гнида и скотец. Буду слышать честь, это честь. Выстрелы на пи***, в этот

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил у
0: Boy Next Door,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Boy Next Door
1: не ответил мне, качая
3: Mistake.
1: Я спросил у
2: Fucking
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Забросал меня осеннюю
3: лайку.
1: Я спросил у
2: осени,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: Семен.
1: У Семена я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго
4: Семен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: месяца,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Данжин.
1: Нет, мне. Я спросил у
0: гей вебсайт,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Гей вебсайт
1: растаяла в небесной синеве.
0: Гей,
1: ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: жертвой.
0: Я спросил
2: у Boy next door.
0: Я спросил
1: у Фанслейс.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.
3: Зачем я в мусорокамеру на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки, а получил за беспредел.

за раскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: за... Ass,
1: они на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock. А где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: И отплясали...
2: Ass.
0: Выбивали как... На крылечке.
2: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим
2: so master,
0: в стремном, как две египетские
2: пента.
0: На пакта глядим, и
2: пакт
0: к нам светит на лесосеке в Туруканских когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
2: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мус...

0: это харя. Как
1: на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Master
0: очень важен честный
2: секс.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: My name is Bad. I'm Harley. I'm
3: Богиня, прижмитесь, пожалуйста, к
4: Dungeon.
3: Всем постам я увидел.
4: Это
3: действительно.
4: Бендорфом.
3: Он завернул.

0: ночью пробрался в твой
1: ass.
0: Весна виновата, рассвет и четыре
2: часа.
0: И мы на рассвете.
1: Stick fingering ass.
0: До шести. Ласкал тебя
3: ветер.
0: Я тоже, ну ладно, прости.
4: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую
1: ночь.
0: Ее называют
1: Нервой.
0: Спасибо за
1: ass.
0: Ты, которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
1: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
1: suck some dick.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Make me come. Yes.
3: Boy next door, my name.
4: Boy next door,
5: my name.
6: Есть последняя я.
4: Да как?
5: К сожалению, в ней обрываются.
4: My cum.
5: За последний
4: секс
5: из
4: Орданжен
5: деревень скинул
4: панцлей. Тот
5: так как? Что каждый день
4: Destiny.
5: Заходи.
4: $300
5: Я свидетель был, как
4: two fat cocks.

0: dungeon.
1: Was in know your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: My cup.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.
1: Из последних сил.
0: Ain't no.
1: Пробовал.
0: Looped up.

0: безумной, каждой ночью лунной.
1: Horny.
0: Вставала,
1: Latex.
0: Вопрос стала.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Ass we can.
3: Stick your finger in my ass.
4: Кто мечтает быть
5: Dungeon Master.
4: Тем очень смелый, видно тот, потому что только
5: Dungeon Master.
4: Полезен
2: сам.
4: Смелых уважает высота, потому что в самолете
5: so
4: от винта. Yeah!

0: я стал для таких.
1: As we can.
2: Man.
3: Ты тебе вообще кто?
2: Existing.
3: Агент или...
2: Мистер Ахвард.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбки. Но даю на...
2: Maggie.
3: Которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
3: Или, не дай бог...
2: Billy.
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Fisting is $100.
3: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: Dungeon Master. Ноль, Finger, Stick, Fat, Hack, или для Бюджета, Latex Hub,
1: все переплетено,
0: The Semen,
1: Моток,
0: Fucking Cup,
1: Комок, и несет свой
0: Long, Hark,
1: Перекати,
0: Anal, Master,
1: Boy Next Door, все переплетено.

0: Сисы.
1: Террор, церковь, казино, картели, дом на дом, темно, где всей этой системе.
0: Любит
1: и желез денег за
0: Сисы.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая
0: категории.

Boy next door. Dungeon. Do anal. Man, latex gloves. Boy next door. Стреляться ли мы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Full master. Идут войной, если у населения. Семен. Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит еле.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой
2: к нему
3: next door.

0: Привести стольничный.
1: Next door, semen.
2: Эй, но, come.
0: И вот теперь в твоих глазах не потеряй его.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트 게이 웹사이트
2: 우리가 너희를 시험
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
4: Dungeon.
3: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
4: Coming.
3: Мужчины. Это мужицкий цех. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цех. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
2: Повторяю.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
4: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
4: Coming.
3: С неба
4: Coming.
3: Мужики аллилуйя это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
4: камень.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
4: Камень.
3: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
4: камень.
3: Мужики. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй.
4: Мужиков,
2: аллилуйя! Радость и одинокие женщины!

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все и на глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of Spanky.

0: Angel Master.
1: Сгорала в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

0: Слышь?
1: Я прошу вас.
0: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
2: As we can.

0: ass.
1: Gucci man. Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With your я взял вышел baby ты пьешь шишел мне я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: тобой ты друг привела. Ему я suck some dick. Валил.
1: Тебе я нежно.
0: Ты на ответ сказала. В штанах задергалась.
1: Guitar.
0: Dick.

0: Boy Next Door.
1: Влетел, сказал он мне, что я...
0: Насекс.
1: И попытался дать...
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И, наконец, он...
0: Oh, boy.
1: И я тебя...
0: Stick finger in ass.
1: Я тебя...
0: Fisting ass. Fisting coming.
2: Fisting ass.
0: Fisting ass,
2: fisting
0: coming,
2: fisting dance.

0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Coming.
0: Fisting.
2: Pants.
3: Если милый твой придет, то возьмет у...
1: Fuck.
3: Я тебя...
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Coming.
0: Fisting.
2: Pants.
3: Если милый твой придет, то возьмет у...
1: Fuck.
3: Я тебя...
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Coming.
0: Fisting.
2: Pants.
3: Если милый твой придет, то возьмет у...
1: Fuck.
3: Я тебя...
0: Fisting.
1: Ass.
0: Fisting.
1: Coming.
0: Fisting.
2: Pants.
3: Если милый твой придет, то, сука, возьмет у меня в рот, падла.

0: Radio.
1: Gay website.
2: That ain't nравится.
3: My ass.
2: Это
3: finger.
2: И нам не жирки.
1: Fat cock.
3: Dungeon.

0: finger. Anal. No. Дашь его скажение. Do anal.
1: Dark home.
0: Когда твой
1: cock
0: coming. Ярко в этом смысла ноль, если тебе
1: boy.

0: my calm.
1: Прошу лишь одного.
0: Fuck you.
1: Меня.
0: Yeah.
1: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes.

0: Brazil.
1: Gay website?
2: The semen.
3: В эти времена они перестали любить.
4: Fisting.
3: Да благословит их.
4: Van.
3: И прольет на них.
4: Come.
3: Да спустится к ним.
4: For master.
3: И имя ей будет.
5: Billy Harrington.
6: Да, выгляжу как
5: Billy.
6: Капитан.
4: Finger.
6: Я двинута.

0: 紧张。
1: Добро пожаловать в Dungeon Land. Dungeon. Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставай.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Мясо.
2: Семена.
0: За полчаса
3: сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. Pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass. Fisting.
2: Я каждый
0: come my ass.
2: Берегу твой
0: finger dungeon.

0: long latex glove.
1: Если на беду, а если разлучиться, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.

0: радио.
1: Не учатся ничему. И учиться не хотят. Американского насмотрелись или
2: поживает
1: от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока... Пока не разбросает.

0: Идет солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Гэнгена.
0: Весь красивый. Бляха.
2: Six hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You anal.
3: D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
4: Silly Harrington.
0: Уи-уи. Пору встретиться.
1: It's bondage.
0: Что в шкафу его ждала.
1: Oh yeah.
0: Одел солдат и обалдел.
1: It's bondage.
0: Ведь мало стало.
3: Fuck.
1: Fantasy.
0: Богата, разве мог он ожидать такого?
1: Dungeon Master.
3: Stop.

0: Billy.
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед... Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно
1: на...
2: и устроил
1: гей-парти
2: в стиле...

0: shit, I'm sorry.
1: Fucking
2: slut.
1: People.
3: Big ass.
4: Rastasetny.
5: Boy next door.
6: Bad talk.
7: Anal. Turns me on.
8: Ass.
9: Хороший.
5: Dick.
9: Плохой. Просто бедненький.
5: Gay boy.
7: Ass.
10: Хороший.
5: Dick.
10: Плохой. Просто бедненький.
5: Gay boy.
9: Бедненький.
5: Gay boy.
7: Ass.
10: Хороший.
5: Dick.
10: Плохой.
5: Gay boy. Gay boy.
1: Как приятно.
2: Fucking slut.
5: Gay boy.
9: Начну
7: fisting your ass.
5: Gay boy.
9: Шоколадное.
5: Gay semen.
9: Эффективное лечение.
7: Swallow my cum.
5: Gay boy.
7: Ass.
9: Хороший.
5: Dick.
9: Плохой. Просто бедненький.
5: Gay boy.
9: Бедненький.
5: Gay boy.
7: Ass.
9: Хороший.
5: Dick.
9: Плохой. Просто бедненький.
5: Gay boy.
9: Бедненький.
5: Gay boy.

0: Joystick.
1: Есть он слышь, они служат мне уже 300 лет. У меня есть
2: Dungeon.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кровами
3: плыву облака. Если
2: I'm coming,
3: то наверняка
1: моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет, а из
2: no.
1: его
2: семен
1: вышел на свет.

0: плоть.
1: Rip the skin.
0: Fuck you. Все того же. Не узнаю. И зеленая кам оживляет ее. Только сила стучит. Уже не мое. Нынче все.
2: Yeah. Finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть. Они в этом.

0: Bill.
1: Gay website.
2: Fuck you!
3: Меня зовут Лэ? На 4.
4: Okay, maggots. I want to see 6 hot loads.
3: И представляете, это мой первый
5: дик.
3: Подписчики, я погнали!
5: Finger.
3: Это деньги.
5: Finger. Это 300. 300.
3: Это деньги.

классная, ей надо изменить. На серый. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex turns me on. Gay sex. Бумага. А вы совсем забыли? Как? Coming. Ламба. Это finger. А это anal. Это 300. Это деньги. Это finger. А это anal.

Я всегда буду. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай,

0: Я не буду тебя
1: Swallow cup.
0: Снова таскать, называть
1: Full master.
0: Я не буду
1: Such
0: Я могу
1: so hard.
0: Не отдать
1: Опять твоё
0: Эй,
1: но

0: I'm so horny.
1: Yes, me захочу.
0: Do anal.
1: Dick.
0: This thing is 300.
1: Dick. And you don't it.
0: Latex.
1: Maximum, что это
0: dick.
1: Может быть, чуть
0: semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch. Stick your...

0: next door.
1: Застенчивые как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе. Чистые
1: next door.
0: Застенчивые, как девчонки.

0: На днях решил разгрестись, на хате выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот тя натя, в кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: в последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spanky.
0: Но не будем, главное все
1: like и я boy,

совсем в больничке. Корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все Seaman заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю и курили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили.

Какое-то время ничего не говорили. Сухими кинесис. Воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких...

0: на радио.
1: Billy.
2: Смотри, какая.
3: Gay party.
2: Наверное, там много.
4: Слышь. Бежим. Ха-ха.
2: Я одна.
4: А у меня есть.
3: $300. Fisting. Да. Bondage.
5: Semen.
3: Latex gloves.
4: Давайте готовить.
3: Oh my cum. Swallow my cum.
2: Как вкусно. А можно еще?
4: Нет, маленькая.
6: How do you?
3: Sex. Dick.
7: Ass. Cum.
3: Slush. Boy, sex, in my ass, in my
7: ass,
3: dungeon deep,
8: right hand,
3: celebrate, come,
5: semen,
3: just move it up, master,
8: my cock.

0: Ano. That turns me on.
1: Ты соленой кормит
2: семен
1: на обед закрытый. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.

0: party.
1: Fisting ass.
2: Fucking coming.
1: My car.
2: Bondage.
3: А наш притончик гонит
2: на кончик.
3: Никто, ребята, не поставит на
1: next door.

0: мой.
1: Кто этот человек, что окружает всех?
0: Next door.
1: Давай сядем у костра, соберемся в
0: dungeon.
1: Давай поговорим.
0: It's a fucking comic.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
0: Сак.
1: Черные делишки.
0: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
0: fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
0: Мой.
1: Где мой?

0: нам покажет хозяин. С днем
1: семена
0: поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500.
2: Слышь?
0: Ах, я играю.
3: Сестинг.
4: Эй, но.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дек.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведом. Отпусти мне
1: на что?

0: Семен.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: Game amazing.
1: Кто
2: for Master
3: Swallow.
1: Свой на теле. Я ни разу не снимал.
2: For Dungeon. My house.

0: очень много. Прошу. Я хочу.
1: Stick finger deep.
0: Предмой. Не тая всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою

0: Daniel.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Когда скоромняга
1: бой
3: отдыхал от
1: секс
3: с Геральтом из он
1: фистинг
3: эту
1: ass
3: сразился белый
1: ком swallow
3: semen чёрта и эльфов
1: фистинг
3: anal
1: fuck an ass
3: когорты

0: Мне рогом прямо в
1: ass.
0: И тут
1: Master.
0: Крикнул: вот твой
1: Coming.
0: Час.
2: Не так все было. Где же твою хваленую?
1: 300 бакс.
3: В историю не пишут.
0: Ведьмаку заплатите.
1: 300 бакс.
0: Ведьмаку заплатите.
1: Stick finger in.

0: за дальний
1: бой next door.
0: Високие
1: Бэнкок
0: на секс.
1: Соло.
0: Он бьет мне в профи.
1: Ass.
0: Было
1: fisting.
0: Много